Раз мы с вами жинца шах играли, воевали пшешибошкодникам в ботах, се забирали с пшашанем, как бы могли с нашу сарскуриц с джар-жанж. С нажием, аж я с вам наш актуальный магазин спетобал, я сам Аня Кохой-Чварцова, жертвам вам ищи спетобны, а успешны тюжень.

мы с вами жинса шах грали, воевали, пришивали шкодникам в ботах, се забирали с пшашаним, как бы могли с нашу сарскориц с джар-жарж. С нажием, аж я с вам наш актуальный магазин спетобау, я сам Аня Кохой-Чварцова, жертвам вам ищи спетобны, а успешны тюжин.